Jak ей читаешь, иначе там якесь точило. Бороздить твой мозок, иначе поглиблює дух.